0: взрослый. Мило.
1: Фейли сара, мило.
0: Ахабасы.
1: Лети фекер, хабна галу.